Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. ГАИ Екатеринбурга будет обеспечивать безопасность дорожного движения мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году он приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения в среду и возле мечети будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры, сообщили в пресс-службе ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечетей на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в празднике может быть скопление машин и затруднение движения, отмечает «Новый день». Обыски прошли во вторник в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет работает в штатном режиме, отмечает «Новый день». Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Раннее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в среду, 27 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс». Жизнь узкая.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Всем доброго утра. Давайте встречать этот солнечный день вместе в компании нашей любимой музыки. Сегодня, должна сказать, немного прохладно пока что на улице, поэтому обязательно возьмите с собой ветровку или кофту. Я желаю, чтобы утро прошло прекрасно. Сегодня середина рабочей недели, поэтому завтра уже будем начинать планировать выходные. Ну а пока полностью погружаемся в рабочие процессы. Чтобы вам было приятнее, у вас всегда есть любимая музыка на радио. Радио Лето. Я желаю вам прекрасного пробуждения, ну а через несколько минут мы послушаем гороскоп.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 27 мая. Овны, возьмите паузу в делах и соберитесь с мыслями. Не стоит действовать сгоряча. Тельцы, хороший день для поездок. Даже если видимого результата они не принесут, вам просто нужно подвигаться и развеяться. Близнецы, благодаря приливу энергии вы сможете успеть больше, чем обычно. Раки, не сомневайтесь в силе своих идей. Даже если поначалу они не вызывают энтузиазма у окружающих, время расставит все по местам. Львы, относитесь философски к сложным ситуациям. Принимайте их как есть и не допускайте, чтобы вас выводили из себя. Девы, эмоциональный день. С близкими стесняться проявления чувств не нужно, но открываться перед теми, кого плохо знаете, не стоит. Весы, повысится творческая активность. Дайте волю своей фантазии. Нестандартное мышление приведет к прорыву в делах. Скорпионы. Упрямство и напор сыграют вам на руку. Добьетесь нужного результата, несмотря на препятствия. Стрельцы. Новое увлечение принесет вам радость и удовольствие. Но не забывайте и о работе. Козероги. Благоприятное время для работы в команде. Объедините усилия с коллегами ради результата. Водолеи. Не упустите возможность для новых знакомств и общения. Полезные связи всегда пригодятся. Рыбы. Удачная полоса продолжается, но расслабляться рано. Само собой, все получаться не будет. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 27 мая. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Как всегда, встречаем этот замечательный солнечный день вместе с вами под нашу любимую музыку на радио «Лето». Как часто мы с вами слышим, что сон до 22 или до 23 самый полезный. Если вы не легли вовремя, то уже не получится поспать всю свою норму и выспаться в полном объеме. Но специалисты не сидят на месте, а изучают сон. Какие новые результаты исследования они выявили совсем недавно, расскажу буквально через несколько минут. Все-таки можно ли ложиться после полуночи, узнаем вместе с вами.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург, с вами Романа. Как всегда, встречаем утро в хорошей компании и поднимаем друг другу настроение. Надеюсь, все уже выспались и в бодром расположении духа. А если легли поздно, то включаться в работу будет сложнее. Хотя оказалось, что позднее засыпание, в общем-то, не несет никакого вреда, так утверждают врачи. По мнению специалистов, сон до полуночи и после нее ничем друг от друга не отличается, а польза от раннего сна скорее преувеличена. Однако, несомненный плюс от раннего подъема все-таки есть. Можно просыпаться вместе с нашим шоу и слушать его с самого начала, ничего не пропустив. Ну а что касается режима сна, то ложиться спать можно когда угодно, главное здесь количество. Для того, чтобы выспаться, требуется не менее 7-8 часов. Так вы сможете избежать гормональных сбоев и проблем со здоровьем. Ну и желательно соблюдать график постоянства, то есть ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Вот так все просто. Еще раз пожелаю всем бодрого и замечательного дня.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Доброе утро. На дорогах России могут ввести единый статистический учет всего транспорта. Кабинет министров обязал профильные ведомства представить предложение по запуску единого статучета всех транспортных средств, выезжающих на дороге. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Проработать вопрос должны МВД, Минсельхоз и Минтранспорта. Доклад подготовить в 2027 году. Внедрение учета транспорта позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Тысячи мусульман сегодня рано утром перекрыли улицы в Екатеринбурге возле мечетей. Сегодня верующие отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Праздничный намаз начался в 5:30. В духовном центре на сортировке собрались около 8 тысяч верующих. Под крышей самого центра 2 тысячи, остальные на улице. В мечети Абу-Ханифа на улице Репина ежегодно в праздник собирается около 10 тысяч человек. Из-за огромного потока людей пришлось перекрывать дороги на Репина и на Заводской на время короткой молитвы, отмечает Е1. Верующие стелили коврики прямо на дороге. Ранее в ГАИ сообщали о том, что экипажи ДПС сегодня будут усилены рядом с местами проведения мероприятий. Прокуратура асбеста организовала проверку после падения части кровли на прохожих. По предварительным данным, инцидент случился 24 мая. Фрагмент здания упал возле пешеходов на улице Уральской. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Ранее сообщалось, что женщина увидела момент падения и оттолкнула мужчину в сторону. В здании 1953 года постройки с марта этого года идет капремонт. Прокуратура установит причину и обстоятельства произошедшего, также даст оценку деятельности управляющего компании и подрядные организации, пишет «Комсомольская правда». Сегодня последний очень жаркий день на этой неделе. Днем до плюс 32. Уже завтра Свердловский гидромет обещает в Екатеринбурге плюс 21-23 днем, в пятницу 20-22. Далее дневные температуры составят не выше плюс 19, по ночам будет около плюс 10, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин. Похолодание будет связано с арктическим воздухом из Скандинавии. Судя по предварительным прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь погода в Свердловской области ожидается теплой, но не жаркой. И днем от 18 до 23 градусов, по ночам от 9 до 15. НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты. Об этом заявил глава американского космического агентства Джаред Айзекман каналу Fox News. По его словам, с 27 года все желающие смогут заходить на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник, а также за возведением базы на Южном полюсе. Лунная миссия Артемида-3 будет проходить на низкой околоземной орбите. НАСА может реализовать ее только в беспилотном режиме. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 27 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Все включено, шоу «Радио Лето».
4: Я снова приветствую вас. Меня зовут Романа. Екатеринбург, доброе утро. Встречаем этот замечательный день. Сегодня уже среда и середина рабочей недели. В этом часе порадую вас подарком. В игре «Не шведский стол» разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы, как всегда, заглянем в календарь и узнаем, что можно отметить в мире уже сегодня. Какие интересные и необычные праздники. 27 мая на улицах Екатеринбурга. Ветерок сегодня немного нас охлаждает. Если вдруг вы замерзнете, включайте радио «Лето». У нас всегда тепло.
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с ободряющего и вдохновляющего повода. 27 мая – день смелых решений. Сегодня самое время решиться на то, что давно откладывали. Сменить работу, начать обучение, сказать близким что-то важное, сделать серьезное приобретение или просто попробовать что-то новое – от блюда в ресторане до туристического маршрута. Психологи, кстати, заметили вот такой необычный эффект. Большинство решений, которые мы опасаемся, оказываются правильными. А бояться неправильных шагов тоже не стоит. В конце концов, они приносят бесценный опыт. В общем, будем смелее и решительнее. Также 27 мая отмечается День защиты от солнца. Погода в последнее время отличная, лето обещает быть жарким, так что радуемся солнышку, но не забываем о вреде ультрафиолета и необходимости защищать кожу. Вкусный повод на сегодня – день изобретения шпрот. Точной даты, правда, нет, но надо же когда-то отпраздновать появление такого замечательного продукта. В советское время шпроты считались деликатесом и доставались к столу по большим праздникам. Ну а сегодня мы вполне можем позволить себе открыть баночку без особого повода. Кстати говоря, о том, как выбрать шпроты и немного больше о них интересного, сегодня узнаем в рубрике «3 в одном» в 10.40. Много сегодня профессиональных праздников. Во-первых, поздравляем работников скорой медицинской помощи. Сегодня их день и шлем наши неотложные поздравления и благодарность за ваш труд. Еще сегодня Международный день маркетинга. Поздравляем всех маркетологов и тех, кто так или иначе занимается исследованием рынка. Ну и напоследок Всероссийский день библиотек. В этот день в 1795 году в России была основана первая государственная общедоступная библиотека. Поздравляем всех любителей книг и, конечно, библиотекарей, хранителей знаний. Ну а литературную тему совсем скоро на радио «Лето» продолжит Катя Савельева со своей рубрикой «Слово дня». Оставайтесь на 98.9 FM, впереди много интересного и, конечно, наша любимая музыка.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
11: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
11: Я все.
9: И я.
11: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
12: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
13: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Мы часто говорим «это мое кредо». А ведь когда-то это слово звучало совершенно иначе. Неодушевленное существительное среднего рода «кредо» пришло к нам из латинского языка и буквально переводится как «верю». С этого слова начиналась одна из самых главных христианских молитв – символ веры. Но со временем кредо вышло далеко за пределы религии, как мы с вами знаем, и стало означать главный жизненный принцип человека. То, на чем он держится, то, во что он верит, и то, как он живет, исходя из этого. У кого-то кредо никогда не сдаваться, у кого-то делать все с любовью, а у кого-то не читать сообщения после полуночи. Тоже, кстати, стратегия. Так что, когда в следующий раз вы услышите это слово, знаете, кредо – это не просто красивое выражение, это короткий ответ на вопрос – во что ты веришь? Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Пришло время дарить подарки от Радио Лето. Прямо сейчас играем не шведский стол, и мы разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте верно и получайте в подарок сертификат в сеть пиццерий. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Порадуйте себя в эту среду подарком от Радио Лето. Звоните прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Мы разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Ольга, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас с этим поздравляю. Расскажите, пожалуйста, спасибо. Прохладно ли вам сегодня на улице стало?
1: Нет. Всё. Наоборот, самый жаркий день же сегодня.
0: Ну, ветер был с утра, поэтому уточнила. Вот как мне удобно. Вот вы мне звоните, я могу хоть узнать, какая погода на улице. Выходные обещают быть холодными. Ждете ли вы этого, либо вам вот все-таки плюс 30 комфортней?
1: Жду, конечно, много планов. Не хотелось бы жары.
0: Вот как хорошо, когда ваши планы с погодой, соответственно, совпадают. Ну что, готовы отвечать на вопросы и получать подарок от радио «Лето»?
1: Да, попробуем.
0: Сегодня день изобретения шпрот. Вопрос будет о них. В России есть памятник шпротам – бронзовая банка, из которой выпрыгивают рыбки. В каком регионе он находится, как вы думаете? Краснодарский край, Калининградская область или Приморский край?
1: Приморский.
0: Дальний Восток, вы думаете, более такой...
1: Калининград.
0: Калининградская область, совершенно верно.
1: Ура.
0: Это же, ну, должен был быть бы Прибалтийский регион, обязательно. В городе Мамонтово находится этот памятник. Я думаю, теперь вам просто необходимо туда будет съездить и сфотографироваться
1: знать, да.
0: с ним. Ольга, я вас поздравляю с победой, можете передать приветы.
1: Спасибо большое. Передаю приветы всем моим родственникам, моей большой семье. Всему городу Екатеринбургу.
0: И всем, кто любит шпроты.
1: Да.
0: Отличные пожелания, Ольга. Спасибо вам. Еще раз поздравляю с победой. Ну, а если вы так же, как Ольга, хотите получить подарок от радио «Лето», уже завтра участвуйте в игре «Не шведский стол». Наша игра проходит каждый будний день в одно и то же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Доброе утро. Финансисты ожидают от Центробанка дальнейшего снижения ключевой ставки. Регулятор может опустить ее до 14% годовых. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для снижения ставки дают снижение темпов инфляции в апреле, укрепление курса рубля. При этом специалист отмечает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно низкие. Напомню, на заседании 24 апреля Центробанк 8-й раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Следующее заседание по ставке состоится 19 июня. Ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков предлагают в Госдуме. С такой инициативой выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Федот Тумусов. В пояснительной записке отмечено, что зарплата медиков должна быть не ниже 150% средней по региону. Единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Действующие федеральные законы не содержат прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах, отмечает Миронов. Законопроект призван укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, повысить доступность и качество медицинской помощи, пишет РИА Новости. Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся работы по благоустройству улицы Вайнера. Приводить в порядок будут участок от Ленина до Малышева, включая перекрестки с Театральным переулком и улицей Попова, сообщили в мэрии. Там обустроят светодиодную брусчатку, установят малые архитектурные формы, проведут монтаж освещения. На Вайнера появится почти 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения, оповещения, обновят зеленые насаждения. Дополнительно рабочие благоустроят участок Театрального переулка от Вайнера до переулка Банковского. Его подсветят навесными гирляндами, пишет «Новый день». Бывший директор Института спорта УРФУ Евгений Шурманов, осужденный за мошенничество, вышел из колонии. Ему смягчили приговор. Ранее он был приговорен к 9 годам заключения. Теперь же суд заменил реальный срок на ограничение свободы сроком на 4 года, сообщили порталу УРА.ру в пресс-службе Верхотурского райсуда. Там уточнили, что экс-чиновник обязан соблюдать ряд ограничений. Ему запрещается выходить из дома после 10 вечера. Он должен дважды в месяц отмечаться в надзорном органе, не менять место жительства без уведомления. Причина смягчения приговора не уточняется. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. О методах рассказала известный врач-невролог Галина Чудинская. Так, среди действенных упражнений – медленные повороты головы вправо-влево, вверх-вниз, которые нужно выполнять, сидя или стоя. Другой метод – поворачивать голову во время ходьбы. Также невролог рекомендует учиться аккуратно ходить по линиям. Детям помогает тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в среду, 27 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено. Шоу «Радио Лето». Все включено.
4: Я снова всех приветствую. Меня зовут Романа. Доброе утро, Екатеринбург. Солнечная погода продолжает поднимать нам настроение, так же, как и наша любимая музыка на радио «Лето». Что принесет этот день всем знакам зодиака, мы узнаем буквально через несколько минут в гороскопе. Ну, а мне хочется напомнить, что сегодня середина рабочей недели, последней, кстати, весенней недели. Совсем скоро мы будем приветствовать лето в полном его объеме. Желаю, чтобы ваше настроение всегда соответствовало именно этому времени года. Для этого у вас всегда есть радио. Радио «Лето».
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 27 мая. Овны, возьмите паузу в делах и соберитесь с мыслями. Не стоит действовать сгоряча. Тельцы, хороший день для поездок. Даже если видимого результата они не принесут, вам просто нужно подвигаться и развеяться. Близнецы, благодаря приливу энергии вы сможете успеть больше, чем обычно. Раки, не сомневайтесь в силе своих идей. Даже если поначалу они не вызывают энтузиазма у окружающих, время расставит все по местам. Львы, относитесь философски к сложным ситуациям. Принимайте их как есть и не допускайте, чтобы вас выводили из себя. Девы, эмоциональный день. С близкими стесняться проявления чувств не нужно, но открываться перед теми, кого плохо знаете, не стоит. Весы, повысится творческая активность. Дайте волю своей фантазии. Нестандартное мышление приведет к прорыву в делах. Скорпионы, упрямство и напор сыграют вам на руку. Добьетесь нужного результата, несмотря на препятствия. Стрельцы, новое увлечение принесет вам радость и удовольствие. Но не забывайте и о работе. Козероги, благоприятное время для работы в команде. Объедините усилия с коллегами ради результата. Водолеи, не упустите возможность для новых знакомств и общения. Полезные связи всегда пригодятся. Рыбы, удачная полоса продолжается, но расслабляться рано. Само собой, все получаться не будет. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 27 мая. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это то самое время, когда салат вдруг официально становится обедом, холодильник заполняется ягодами и фруктами, а организм говорит: пожалуйста, ничего тяжелого. Но вот парадокс: питание летом часто становится легче, а самочувствия почему-то нет. Днем кофе со льдом, фрукты на бегу, вечером ощущение, будто готов съесть вообще все. Ну, вам, наверное, это знакомо. И тут ведь главное не попасть в летнюю ловушку перекусов, потому что организму все еще нужен нормальный строительный материал, особенно белок. Рыба, яйца, творог, мясо, морепродукты. Пусть хотя бы один полноценный прием пищи в день будет не только красивым для каких-нибудь там социальных сетей, но и реально сытным. И еще, будьте осторожнее с напитками, потому что сладкий лимонад, тот же сладкий холодный кофе, коктейли, летом калории очень любят маскироваться под... Но это же просто охладиться. А потом внезапно и сил меньше, и жажда не проходит. Ну и отдельная летняя классика – это летние шашлыки. Особенно, если мы туда приезжаем очень голодными. Тут уже шансов у овощей практически не остается. Поэтому маленький перекус заранее, и организм скажет вам спасибо. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Продолжаю заряжать вас позитивом. Вот и новость соответствующая. В правительстве выступили с инициативой, которая направлена на поощрение крепкой семейной жизни. В обозримом будущем у нас могут появиться федеральные выплаты за брак. То есть, грубо говоря, предполагается начислять деньги россиянам за длительный союз. За каждые 5 лет супружества определенная премия. Скажем, за первые 5 лет брака 5000 рублей, за 10 лет, соответственно, 10 тысяч. Ну а тем, кто отметит золотую свадьбу, то есть 50-летие совместной жизни, можно и награду в 100 тысяч выплатить. А что, неплохая идея, говорят, отношения – это работа, почему бы и награду за это не получить? Мне вот только любопытно, кому именно будет сумма поступать, обоим супругам или тому, кто за семейный бюджет отвечает. В любом случае, если отношения крепкие, думаю, это не будет поводом для ссоры. Как и вопрос о том, куда такую премию потратить. В любом случае, инициатива интересная и позитивная. Поживем, увидим, как будет. Мне лишь остается пожелать всем любви и долгих совместных лет счастья.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Доброе утро. Минувшей ночью ВСУ снова наносили удары по России. Ракетную опасность объявляли в нескольких регионах, в том числе в Липецкой и Волгоградской областях. А в Севастополе ракета попала в здание Центробанка. Загорелась крыша здания. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы. Об этом сообщил в МАКС губернатор Михаил Развожаев. В Таганроге Ростовской области после удара ВСУ госпитализированы две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет газета.ру. На бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова завели второе уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Адвокат экс-чиновника Николай Берников рассказал изданию 66.ru, что его доверитель теперь фигурирует в деле экс-супруги Ирины Чемезовой. Их обоих обвиняют в незаконном получении 2 грантов на 12 миллионов рублей. Деньги предназначались для строительства пляжа и развития туристического объекта на берегу озера Таватой. Бывшие супруги вину отрицают. Напомню, прошлой осенью Олега Чемезова задержали по уголовному делу о мошенничестве с сотрудниками облкоммунэнерго. Около 2 миллиардов рублей потратят на ремонт дорог Екатеринбурга. Работы уже начались на 10 участках в городе. Всего в этом году обновят 369 тысяч квадратных метров полотна. Подрядчик выполнит работы за счет средств городского и областного бюджетов, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Уже идут дорожные работы на улицах Розы Люксембург, Луначарского, на 2 участках улицы Малышева и на 2 на 8 марта. Работы ведут также на дублере Сибирского тракта, проспекте Космонавтов, на мосту на Малышева, на объездной дороге, пишет «Комсомольская правда». В ближайшие дни жара в Свердловской области спадет, сообщил метеоролог Алексей Полин. Уже завтра утром холодный фронт подойдет к юго-западным границам области. В течение четверга будет смещаться по региону на северо-восток. В центральных, восточных и северных районах области завтра возможны грозы, отметил эксперт, пишет Ядин. По данным Уралгидромета, сегодня в Екатеринбурге ожидается сухая погода, порывистый ветер. Температура днем до плюс 32 градусов. Завтра ветер усилится, но днем уже всего плюс 22, в пятницу дождь и плюс 21 градус. В выходные также ожидаются осадки. В субботу днем всего плюс 16 в Екатеринбурге, в воскресенье плюс 19 градусов. Российская туристка в Египте искупалась рядом с акулой. Как пишет телеграм-канал Шот, девушка отдыхала в 4-звездочном отеле в Хургаде, плавая в море, заметила толпу на пляже и спасателя, который свистел ей и требовал немедленно выйти из воды. Оказалось, что все это время россиянка плавала рядом с акулой. Еще одного хищника заметили россияне в другом отеле, также в Хургаде. Власти города на 3 дня отменили все морские экскурсии, закрыли порты и причалы. Причиной они назвали сильный ветер, однако турист уверена в том, что дело в повышенной активности акул, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 27 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду.

0: Радио «Лето» — только хиты. А далее — суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуголэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуголэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Еще раз всех приветствую, с вами снова Романа. Доброе утро, Екатеринбург. Я желаю вам прекрасного пробуждения, приятного аппетита тем, кто завтракает. Обязательно зеленых сигналов светофора, поменьше пробок на дорогах, чтобы вы как можно скорее добрались до рабочих мест, потому что середина рабочей недели все-таки призывает быть продуктивными. А я напомню, что вы всегда можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, там много интересного, всегда тепло. Оставайтесь на 98.9 FM в компании самых жарких, любимых наших хитов. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать новый день в отличном настроении. Сегодня, 27 мая, день изобретения шпрот. Шпроты в масле – очень популярный продукт на нашем столе. Это вкус детства, вкус праздничного стола. И народная любовь к шпротам крепка уже много-много лет. Сегодня в рубрике «Три в одном» через несколько минут мы узнаем о них чуть больше. Какую рыбу используют для изготовления шпрот, как это делают и какую дату изготовки лучше выбрать в зависимости от ваших предпочтений. Не пропустите, совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про шпроты. Вопреки распространенному мнению, шпроты – это не вид рыбы, а способ приготовления. Для производства шпрот чаще всего используют балтийскую кильку или салаку. Кстати, само название произошло от немецкого названия кильки – шпроте. В привычном нам понимании шпроты появились в Балтике в 19 веке. Как же их готовят? Тушки нанизывают на стержни из нержавеющего металла и отправляют в коптильню с дымом ольховых опилок. Это придает рыбе характерный золотистый цвет. Охладив копченую кильку, ее снимают со стержней, отрезают хвосты и головы, затем плотно укладывают в банки, заливают маслом и подсаливают. В таком виде их держат в течение месяца, периодически переворачивая банки. И только через 30 дней тару закатывают и отправляют на прилавки магазинов. Шпроты имеют зимнюю и летнюю укладку. Летом, когда рыба живет в теплой воде, она меньше двигается и накапливает жир. Поэтому у нее трескается спинка, ее укладывают животиком вверх. Так она лежит, например, на рекламных фотографиях. Зимой же рыбу укладывают спинками вверх. Кстати, тем, кто любит шпроты с икрой и пожирней, стоит обратить внимание на дату изготовления консервов. Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. А вот июльская рыба не подходит для рижских шпрот. Она сухая, поэтому при копчении трескается и горчит. Чем же полезны шпроты? В них содержится белок, необходимый для роста и регенерации клеток, полинасыщенные жирные кислоты, которые замедляют старение, витамин D и кальций, важные для поддержания здоровья костей, железо, калий, натрий, витамины группы А, Е и В. Потенциальный вред от шпрот тоже может быть существенным, особенно если есть их часто и помногу. Из-за большого количества жиров и соли возможен набор лишнего веса, сильная нагрузка на почки и печень и так далее. Но, в общем-то, как и все хорошее, шпроты полезны в меру. Вот так сегодня мы узнали немного больше об их изготовлении, но уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном». Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: уютное летнее утро мы провели с вами в компании нашей любимой музыки на 98.9 FM. Меня зовут Романа, и это было «Все включено» шоу. Далее сегодня компанию вам составит Вадим Белов, ну а я прощаюсь до завтра. Встречаемся в 7.00, как всегда, на Радио Лето. Также вы можете включать нас на сайте radioletofm.ru или через умные колонки. Для этого просто скажите «Включи Радио Лето». Отличного дня и прекрасного настроения в эту среду вам желаю. До завтра.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Доброе утро. В Липецке, где накануне вечером произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме, завершен разбор завалов, сообщили в МЧС региона. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе ребенок. Здание получило серьезные повреждения, его конструкции частично обрушились. Причины происшествия устанавливаются. Ранее губернатор Игорь Артамонов опроверг версию о том, что в дом попал дрон, пишет газета.ру. Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение с Арменией от 2013 года о беспошлинных поставках нефти, газа и алмазов в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, адресованном Министерству территориального управления Армении. Дальнейшая евроинтеграция Армении угрожает фундаменту двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства с Россией. Армения почти полностью зависит от России. Российского голубого топлива, получает из России основную долю нефтепродуктов, отмечает «Коммерсант». От укусов клещей на Среднем Урале уже пострадали почти 10 тысяч человек, точнее 9 900. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 54 человека. В лабораториях исследовано 7 тысяч особей клещей. Среди них возбудители клещевого энцефалита 1,4%. На лаймборрелиоз приходится 45%. Санврачи отмечают, что в Свердловске в области активно проводятся обработки от клещей. Обработан уже 81% от плана, пишет «Новый день». Свердловский губернатор поздравил свердловских мусульман с праздником Курбан-Байрам. Празднования начались сегодня, продлятся до 29 мая. В своем обращении Денис Паслер указал на активное участие мусульманской общины в жизни Среднего Урала. Пожелал благополучия, радости и здоровья, пишет «Новый день». По его словам, в год единства народов России праздник обретает особое значение. Напомню, Свердловская ГАИ на время празднования Курбан-Байрама усилила патрулирование на дорогах. Е1 пишет сегодня, что рано утром в районе мечети Нарепино пришлось перекрывать дороги из-за скопления верующих, в том числе на улице Заводской. Во время короткой молитвы прихожане стелили коврики прямо на дороге. В Свердловской области начинается сезон маслят и подберезовиков. Такой прогноз опубликовали опытные грибники. Грибы пойдут уже с воскресенья, 31 мая. Массовость будет зависеть от количества дождей, рассказали в группе «Дары лесов Урала», грибы Екатеринбурга и области. Уже в конце апреля на тихую охоту смогли выйти любители сумчатых грибов. Прошлой весной первые грибы пошли в лесах области в середине мая. Тогда под Первоуральском нашли первые маслята, напоминает Е1. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большой привет, друзья! Это Радио Лето. Моей зажигательной коллеге Романе спасибо за бодрое и доброе утро. Ну а вам спасибо, что слушаете нас на 98.9 FM. Меня зовут Вадим Белов, и дальше в ближайшие 5 часов давайте вместе слушать много вашей любимой музыки. На очереди на Радио Лето легендарная Виагра. Нескучного дня, друзья!

Вот кому спасибо за позитив, поддержку и мотивацию. Это был Денис Клявер на радио «Лето», а на часах начало 12-го. А не организовать ли нам с вами по чашечке предобеденного кофе или чая? Взбодримся и музыку любимую послушаем. От Ани Лорак, Сергея Лазарева, Марии Краймбрери и других. И уже через 10 минут к вам присоединится моя коллега Катя Савельева с интересной рубрикой «Слово дня», где прокачает ваш интеллект и словарный запас. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь тепло.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Мы часто говорим «это мое кредо». А ведь когда-то это слово звучало совершенно иначе. Неодушевленное существительное среднего рода «кредо» пришло к нам из латинского языка и буквально переводится как «верю». С этого слова начиналась одна из самых главных христианских молитв – символ веры. Но со временем кредо вышло далеко за пределы религии, как мы с вами знаем, и стало означать главный жизненный принцип человека. То, на чем он держится, то, во что он верит, и то, как он живет. Исходя из этого, у кого-то кредо никогда не сдаваться, у кого-то делать все с любовью, а у кого-то не читать сообщения после полуночи. Тоже, кстати, стратегия. Так что, когда в следующий раз вы услышите это слово, знаете, кредо – это не просто красивое выражение, это короткий ответ на вопрос – во что ты веришь? Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ева Власова только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Большой привет! Как проходит день? Мы тут с коллегами составили для вас небольшой плейлист для поддержания вашего рабочего настроения и для ваших новых успехов. Так что до полудня ловите хиты от дискотеки «Авария», «Елки», «Стаса Пьехи» и многих других в формате нон-стоп, как вы любите. Только хиты на радио «Лето» и ничего лишнего.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый день. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны. Соответствующее обращение направили премьер-министру Мишустину, депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, заявил лидер партии Сергей Миронов, цитирует его «Москва-24». Он отметил, что более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. Между тем, в Екатеринбурге зафиксировано очередное ЧП с участием подростка на арендованном электросамокате. Во вторник, 26 мая, 16-летний юноша сбил 6-летнего ребенка на улице Авиационной. Малыш вышел из-за припаркованной машины, сообщили в ГОРГАИ, пишет «Новый день». Ребенка с ушибами мягких тканей головы доставили в детскую больницу номер 9, но после осмотра отпустили домой. Мальчик был на улице с мамой, однако она шла впереди и не заметила приближающийся электросамокат. Суд заставил жителей Екатеринбурга избавиться от тараканов по иску соседки. Женщина несколько лет боролась с нашествием тараканов из соседской квартиры, которую сдают иностранцам, а владелец жилья игнорировал санитарные требования. Горожанка обращалась и в Роспотребнадзор, и к участковому, затем в железнодорожный суд. Она потребовала обязать соседа провести дезинсекцию и выплатить моральный вред и неустойку. Суд обязал ответчика избавиться от насекомых за 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу. Самые распространенные имена предпринимателей в Свердловской области – Александр и Елена. В топ-3 фамилии входят Кузнецовы, Ивановы и Поповы. Исследование провел региональный фонд поддержки предпринимательства. Специалисты проанализировали базу данных фонда за этот и прошлые годы всего более 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и составили портрет предпринимателя Свердловской области. Число мужчин-предпринимателей незначительно, но превышает количество женщин – 54% и 46%, соответственно. Средний возраст предпринимателя – 43 года. Среди всех знаков зодиака серьезным отрывом лидируют близнецы. На первом месте среди видов деятельности предпринимателей – торговля и обрабатывающее производство. Пристрастие к кофе может указывать на хроническую усталость. Об этом рассказала изданию «Холла» диетолог Элиза Бласкис. По ее словам, если человек выпивает более одной чашки кофе в день, это может говорить о дефиците сна, а также о стрессе, чрезмерной умственной нагрузке, нехватке витаминов и минералов и даже о нарушении обмена веществ. Специалист добавила, что кофе временно приводит человека в тонус, но не устраняет проблем. Более того, многие люди попадают в замкнутый круг, пьют много кофе, который ухудшает сон, а дефицит ночного отдыха приводит к усилению дневной усталости, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
2: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
3: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
4: Начало первого, вы слушаете «Радио Лето», и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет всюду, где вы сейчас, и удачного пути, куда бы вы ни направлялись. Шершавого асфальта, зеленых светофоров и нескучного дня под любимые хиты на «Радио Лето». А дальше у нас Андрей Звонкий.

0: Как всегда, душевные и прекрасные. Анжелика Варум и Леонид Агутин после полудня на радио «Лето». И дальше в наших планах поднять вам настроение хитами от группы «Добро», Полины Гагариной, Мити Фомина и кое-кого еще. А через 10 минут на радио «Лето» появится моя ЗОЖ-коллега Катя Савельева. В рубрике «Вкус жизни» она расскажет о том, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Давайте слушать вместе, и да пребудет с вами сила!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
6: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в так.

студия «Радио Лето». 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это то самое время, когда салат вдруг официально становится обедом, холодильник заполняется ягодами и фруктами, а организм говорит: пожалуйста, ничего тяжелого. Но вот парадокс: питание летом часто становится легче, а самочувствия почему-то нет. Днем кофе со льдом, фрукты на бегу, вечером ощущение, будто готов съесть вообще все. Ну, вам, наверное, это знакомо. И тут ведь главное не попасть в летнюю ловушку перекусов, потому что организму все еще нужен нормальный строительный материал, особенно белок. Рыба, яйца, творог, мясо, морепродукты. Пусть хотя бы один полноценный прием пищи в день будет не только красивым для каких-нибудь там социальных сетей, но и реально сытным. И еще, будьте осторожнее с напитками, потому что сладкий лимонад, тот же сладкий холодный кофе, коктейли, летом калории очень любят маскироваться под... Но это же просто охладиться. А потом внезапно и сил меньше, и жажда не проходит. Ну и отдельная летняя классика – это летние шашлыки. Особенно, если мы туда приезжаем очень голодными. Тут уже шансов у овощей практически не остается. Поэтому маленький перекус заранее, и организм скажет вам спасибо. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Время легенд на радио «Лето». Это Бандерас в самый разгар рабочей недели, а на часах время обеда. И кто хорошо потрудился, тот заслужил вкусно отдохнуть. Кстати, как появится свободная минута, загляните в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там вы узнаете, как можно выиграть отличный приз в нашей радиоигре «Не шведский стол» по будням в 8:40 утра. Удачи! И в придачу хиты от Григория Лепса, группы «Total», а прямо сейчас от Димы Билана.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания составила 1500 гектаров, сообщили в департаменте информполитики региона. Тушили пожар более сотни человек, 15 единиц спецтехники, 2 вертолета Ми-8. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, а также проливке территории при помощи вертолетов, применению технологии встречного пожара. Суд по национализации имущества бенефициаров корпорации СТС Боброва, Бикова и их родных закрыли от СМИ. Сегодня Ленинский райсуд начал рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, земельных участков, автомобилей, недвижимости и банковских счетах. Ответчиков 18 человек, пишет «Новый день». Прошлой осенью по первому иску Генпрокуратуры коммунальным олигархам Алексею Боброву и Артему Бикову в доход государства было обращено разное количество долей обыкновенных акций АО «Облкоммунэнерго» и доли в других компаниях-ответчиков, пишет «Новый день». В ближайшие дни жара в Свердловской области спадет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Сегодня днем еще до плюс 30 и выше, но уже завтра утром в регион придет холодный фронт. В центральных, восточных и северных районах области завтра возможны грозы, отметил эксперт, пишет Е1. По данным Уралгидромета, в Екатеринбурге завтра днем возможны дожди и грозы. Температура составит плюс 21-23 градуса. В пятницу дождь плюс 21. В выходные также ожидаются осадки и примерно плюс 19-20 градусов днем, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают весь июнь теплым, но не жарким. Реальные зарплаты россиян в следующем году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5% или на процент. Об этом рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале года реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Зарплаты растут даже при слабой экономике. В следующем году работников снова будет не хватать. Быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, в IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике. Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию», а Фредди Меркьюри, у которой были огромные сборы в прокате, более 903 миллионов долларов. Также Гэри Кинг – обладатель «Оскара» за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар – 71,67, евро – 83,30.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-301.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. Как дела? Как ваша среда? Что интересного происходит? Передавайте тем, кто с вами рядом, от нас большой привет. Ну а если вас спросят, что вы слушаете, скажите: я слушаю Радио Лето. Здесь яркие, здесь любимые, наши хиты весь день. И дальше в эфире незабываемый дуэт «Непара».

0: Радио «Лето» 98,9 FM, душевная группа «Пицца» — один из хедлайнеров «Уральской ночи музыки», которая в этом году пройдет 19 июня. «Пицца» выступит в историческом сквере, как, кстати, Юлия Савичева и другие артисты. И до главного фестиваля «Лето» осталось меньше месяца. Ну а сегодня давайте вместе слушать «Город 312», Сергея Лазарева, «Серебро» и других. И только яркие, только любимые. Наши хиты на радио «Лето». Удачного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Как ты? Где ты? С кем ты? Это Ирина Дубцова на радио «Лето. Неравнодушная». Вот прямо как мы с коллегами здесь на 98.9 FM. И если я, Вадим Белов, застал вас за обедом, приятного аппетита. Ну а кому еще удастся сделать ваш день легким и комфортным, я думаю, Винтаж, Андрей Губин и Стас Пьеха с этим справятся на ура. Екатеринбург, спасибо, что слушаешь радио «Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Локальный режим ЧС введен в Таганроге, Ростовской области, после атаки ВСУ. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. Она уточнила, что в результате удара повреждение получила котельная городского хозяйства. Работа объекта приостановлена. Из-за этого в нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Городские службы занимаются вопросами скорейшего восстановления оборудования. Ракетная атака на Таганрог произошла сегодня утром. Травмы получили две женщины и госпитализировали. Одна находится в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за удара загорелись несколько автомобилей в Таганроге. Пожарные локализовали огонь. В Екатеринбурге пошел на поправку 4-летний малыш, упавший с 15-го этажа новостройки на сортировке. Об этом рассказал на пресс-конференции зам главного врача 9-й детской больницы по хирургии Араик Петросян. По его словам, мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет сегодня «Новый день». Напомню, ЧП случилось 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Его спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. Крупный пожар в Первоуральске накануне вечером уничтожил три дома на улице Красноармейской. Огонь охватил порядка 467 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:40, рассказали в пресс-службе МЧС. На место происшествия выезжала бригада из 30 огнеборцев, 11 единиц спецтехники. Примерно в 9:30 вечера им удалось локализовать возгорание, в 22:15 полностью потушить его. О причинах пожара и наличии пострадавших пока не сообщается. Напомню, в Екатеринбурге на сортировке накануне вечером горела комната в общежитии на улице Надеждинской. О пострадавших также не сообщалось. Хоккейный клуб «Автомобилист» покидает французский нападающий Стефан Дакоста. Он провел в команде 6 сезонов, не раз становился лучшим бомбардиром, принимал участие в матче звезд КХЛ. В сезоне 23-24 дошел до 7-го матча полуфинала Кубка Гагарина. Завоевал бронзовую медаль. Контракт с игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон, сообщили в пресс-службе «Автомобилиста». Игроку 36 лет. Напомню, в апреле в клубе сменился главный тренер. Вместо Николая Заварухина пост занял Алексей Кудашов. После этого директор «Автомобилиста» сообщил, что состав команды кардинально изменится, пишет «Новый день». Полностью остановить потемнение зубов с возрастом нельзя, но замедлить можно. Об этом рассказал газете «Ру» врач-стоматолог Андрей Жук. Эмаль со временем истончается, через нее просвечивает более желтый дентин. Даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее. Также влияет пигментация из-за чая, кофе, красного вина и табака. Сильнее темнеют зубы, которые лечили и депульпировали. Замедлить процесс потемнения регулярная чистка у стоматолога. Также предотвращает ускоренное истирание эмали мягкая щетка и правильно методика чистки зубов, снижают пигментацию, полоскание после кофе и чая и использование трубочки для напитков, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара 71,67, евро 83,30.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Ленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Ленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Это «Радио Лето», а от меня, Вадима Белова, вам привет в обед или после него. Большая половина рабочей недели позади, поздравляю, друзья. И на этой позитивной ноте, жизнеутверждающей и многообещающей, давайте вместе слушать Андрея Звонкова. Отличного дня!

0: Валерия на радио «Лето» зарядила ваш день энергией и отличным настроением, и это уже давно не секрет, что нас можно слушать и в умных колонках тоже. Почему колонка умная? Потому что играет вашу любимую музыку в безупречном качестве. Скажите колонке «Включи радио «Лето» и вместе потанцуем под дискотеку «Авария» под Филатова и Кероса, а еще послушаем Диму Билана и Анну Асти и многих-многих других, кого всегда хочется сделать погромче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Невероятно классная команда «Бандерас» только что на радио «Лето». Как вам наша музыка сегодня? Только любимые хиты от ярких суперзвезд. И вот кто дальше будет радовать вас на 98.9 FM. Ольга Серябкина, братья Гримм, Юлиана Караулова и кое-кто еще. Это радио «Лето», и мы желаем вам легкого, удачного и позитивного дня.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет Газета.ру. При этом в ведомстве уточнили, что в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют. Завозных случаев Эболы не зафиксировано. Также специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для диагностики лихорадки. Организовано ее производство. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуации. С приходом тепла дети в Екатеринбурге стали получать травмы в полтора раза чаще. Об этом рассказал замглавного врача 9-й детской больницы по хирургии Раик Петросян. В последние две недели в больницу ежедневно поступают около 170 детей. Ранее травмированных было по 100-110 человек в день. Наиболее тяжелые травмы связаны с падением детей из окон. В этом году таких случаев уже около десятка, и врачи опасаются, что их количество будет расти. В среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов. Москитные сетки не спасают детей от падения, подчеркивает врач. В летнее время дети также часто получают травмы на электросамокатах и на велосипедах, пишет «Новый день». С начала клещевого сезона на Среднем Урале уже пострадали от укусов 9900 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 54. В лабораториях исследовано 7000 особей. На возбудителей клещевого энцефалита приходится 1,4%, на лаймборрелиоз – 45%. Санврачи отмечают, что в Свердловской области обработано от клещей более 80% территории от плана, пишет «Новый день». В России сняли первый нейродок-сериал о нераскрытых преступлениях 1990-х. Выпуск начинает портал «Киномейл», пишет «Лента.ру». В основе производственного процесса – искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритм событий. В первый сезон нейродока пошло 6 серий в вертикальном формате по 3 минуты каждая серия. Сюжет первого эпизода посвящен убийству бизнесмена Павла Капуша в Петербурге в 1999-м. Его считали нефтяным королем города, преступление остается нераскрытым. Папа Римский Лев XIV стал одним из первых водителей нового электрокара «Феррари». Видео публикует газета «Ля Република». В подарок понтифику оставили только руль от статусной машины. После презентации электрокара акции компании упали на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным газеты «Карьера де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых машин, чья цена составляет 550 тысяч евро. Однако в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом, пишет Газета.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Горячий привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. Как дела у лучших слушателей на свете? Я надеюсь, после обеда заботы и суеты уже поменьше. Желаю вам удачи в делах, успехов в учебе и легкого настроения под любимые хиты на Радио Лето. И дальше здесь хедлайнер грядущей ночи музыки 2026 Юля Савичева.

0: Начало четвертого, и только что весь Екатеринбург подпевал грандиозному хиту на радио «Лето» 98.9 FM. Спасибо Денису Кляверу за настроение. И в это же время мои коллеги готовили для вас рубрику «Слово дня». Через 10 минут продолжим пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно. А пока на радио «Лето» слушайте яркие хиты от Марии Краем Прери, Иванушек Интернешнл и Люси Чеботиной. Нескучного и приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Мы часто говорим «это мое кредо». А ведь когда-то это слово звучало совершенно иначе. Неодушевленное существительное среднего рода «кредо» пришло к нам из латинского языка и буквально переводится как «верю». С этого слова начиналась одна из самых главных христианских молитв – символ веры. Но со временем кредо вышло далеко за пределы религии, как мы с вами знаем, и стало означать главный жизненный принцип человека. То, на чем он держится, то, во что он верит, и то, как он живет. Исходя из этого, у кого-то кредо никогда не сдаваться, у кого-то делать все с любовью, а у кого-то не читать сообщения после полуночи. Тоже, кстати, стратегия. Так что, когда в следующий раз вы услышите это слово, знаете, кредо – это не просто красивое выражение, это короткий ответ на вопрос – во что ты веришь? Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: это Сергей Лазарев на радио «Лето», чтобы ваша среда звучала как надо. До новостей мы успеем послушать команду «Градусы», ну а в 16.00 меня сменит моя вечерняя коллега Катя Савельева. Как обычно, с лучшими хитами и зарядом позитива. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!
1: Ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Госдума приняла проект обращения в связи с ударом вооруженных сил Украины по Старобельску, сообщает ТАСС. Депутаты призвали Организацию Объединенных Наций, мировые парламенты и международные парламентские организации решительно осудить преступные действия Киева. Напомню, ВСУ атаковали Старобельск в ночь на 22 мая. Беспилотники поразили учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, где находились дети от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек. В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение. 28 мая в регионе ожидаются сильные дожди, град, при грозах порывы ветра до 25 метров в секунду. В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома во время непогоды. Больше половины свердловских выпускников, 58%, после школ идут в колледжи и техникумы, а не в вузы, сообщили в Департаменте информполитики области. В колледжах выросло количество бюджетных мест. В этом году их 27 тысяч. В Свердловской области 100 организаций среднего профессионального образования, в них создано более 440 современных площадок для практики, мастерские, учебно-производственные комплексы и 187 зон в 13 кластерах проекта «Профессионалитет» вместе с ключевыми работодателями региона, сообщает агентство ЯН. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чай», в которой споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Создатель популярного мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини будет баллотироваться в президенты США в 28 году. Автор эпизода «Барт в будущем», выпущен в 2000-м, известен тем, что его работа предвосхитила избрание Дональда Трампа. В эпизоде Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США и обсуждает экономические проблемы, доставшиеся ей от предшественника, которым по сюжету как раз был Трамп. Эпизод вышел за 16 лет до того, как Трамп стал реальным президентом США. Сериал знаменит тем, что предсказал многие события, в частности, появление умных часов, формулу бозона Хиггса, эпидемию Эболы, пандемию коронавируса и прочее, и прочее. Доллар 71.67, евро 83.30.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Всем, кто выбирает радио «Лето», горячий привет отсюда из эфирной нашей студии. Меня зовут Катя Савельева. Наш город — это тысячи окон, тысячи историй. Совсем скоро многоэтажки одна с другой начнут зажигать огни. Ну а пока мы с вами держимся, работаем, ловим ритм этой среды и уже мыслями где-то там ближе к пятнице. Но у нас в эфире только яркие, любимые наши хиты и самое правильное настроение для середины рабочей недели. Прямо сейчас слушаем «Pasta Family». Очень скоро «Данка» и «Малыш». Но меня зовут Катя Савельева. И в ближайшие 4 часа мы проведем вместе.
4: Дороги за

0: был трек, который запомнился мгновенно и остался где-то на повторе у многих в голове. Малыш, снова Иданка на радио «Лето». И, кстати, сегодня в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим как раз про летнее питание. Что меняется в жаркий сезон и чего наш организм хочет больше, от чего лучше отказаться хотя бы до осени. Ну а пока ловим свежую порцию ярких любимых наших хитов. Слушаем «Возьми мою любовь» от Валерии, Григория Лепса и Ирина Аллегрова. У нас тоже скоро и группа «Винтаж». Не пропустите их вариации на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это то самое время, когда салат вдруг официально становится обедом, холодильник заполняется ягодами и фруктами, а организм говорит: пожалуйста, ничего тяжелого. Но вот парадокс – питание летом часто становится легче, а самочувствия почему-то нет. Днем кофе со льдом, фрукты на бегу, вечером ощущение, будто готов съесть вообще все. Ну, вам, наверное, это знакомо. И тут ведь главное не попасть в летнюю ловушку перекусов, потому что организму все еще нужен нормальный строительный материал, особенно белок. Рыба, яйца, творог, мясо, морепродукты. Пусть хотя бы один полноценный прием пищи в день будет не только красивым для каких-нибудь там социальных сетей, но и реально сытным. И еще, будьте осторожнее с напитками, потому что сладкий лимонад, тот же сладкий холодный кофе, коктейли летом, калории очень любят маскироваться под... Но это же просто охладиться. А потом внезапно и сил меньше, и жажда не проходит. Ну и отдельная летняя классика – это летние шашлыки. Особенно, если мы туда приезжаем очень голодными. Тут уже шансов у овощей практически не остается. Поэтому маленький перекус заранее, и организм скажет вам спасибо. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

собою. Но надо сказать, что саму Лену Терлееву очень даже греет ее личное счастье. В прошлом году она сочеталась узами брака, как у нас принято говорить, с человеком, с которым уже давно в отношениях. Финалистка «Фабрики звезд», ее главный хит «Солнце» только что согревал нас с вами на радио «Лето». Ну а дальше 20 минут музыки без рекламы и разговоров, только музыка и наше теплое летнее настроение. Ловите его здесь у нас в Екатеринбурге на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru. Абсолютно везде, где найдете интернет. С нами Слава, Андрей Губин и Иракли. Уже совсем скоро.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. При этом в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют, сообщили в Роспотребнадзоре. Выпавший с 15 этажа 4-летний мальчик начал ходить. Он уже сам ест и играет, рассказала в эфире ОТВ глава областного Минздрава Татьяна Савинова. ЧП произошло в Екатеринбурге на улице Таватуйской 13 мая. Ветер повалил деревья на припаркованные машины на улице Горького, 29 в Екатеринбурге. Об этом Е1 сообщили очевидцы. Инцидент произошел в среду. На четверг синоптики пообещали усиление ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания 1500 гектаров, сообщили в департаменте информполитики. Тушили пожар более 100 человек, 15 единиц техники и 2 вертолета Ми-8. В среду из отдаленной территории, где полыхал пожар, вывезли людей и спецтехнику. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливки территории при помощи вертолетов, а также применению технологии встречного пала. Реальные зарплаты россиян в следующем году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5% или процент, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Зарплаты растут даже при слабой экономике. В следующем году работников снова будет не хватать. Быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике. Назван пароль, из-за которого в России чаще всего грозит утечка данных. Это пароль «админ», сообщили в МВД. Основная причина – невнимательность пользователей, которые не меняют заводские настройки устройств, сообщает ТАСС. Доллар 71,67, евро 83,30.
2: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1, поэтому зонтики нам пригодятся. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вечер на радио «Лето» только начинается, а у нас с вами «Выше от Нюш» и дальше на радио «Лето». Я напомню, даже если градус за окном ниже, у нас прохладнее точно не становится. Во-первых, потому что нас выбирают все больше и больше. А во-вторых, наши яркие хиты не дают скучать никому. Всем, кто слушает нас в Екатеринбурге, горячий привет. И всем, кто в умных колонках делает это, тоже. Всем, кто в пути или еще в делах. Персональный привет от меня, Кати Савельевой. Предлагаю не расставаться еще 3 часа. С нами Стас Пьеха. Уже через несколько минут.

0: Это был Стас Пьеха на радио «Лето», который сейчас часто появляется в новостной повестке. Обсуждают и работу его реабилитационного центра, и личную жизнь артиста. Но мы подробности оставим тем, кто любит громкие заголовки. У нас в эфире музыка, яркие и любимые наши хиты, потому что песни иногда говорят о человеке точнее любых слухов. Ну а дальше у нас с вами Наташа Подольская. Не бояться? Отпетые мошенники Мот и Артик вместе с Асти «За горизонт» отправляются вместе с нами уже совсем скоро.
1: Радио «Лето». Реклама. What?

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Отправляются за горизонт мод вместе с Артиком и Асти. Ну а новость в тему дороги у нас такая. АвтоВАЗ объявил цены на СКМ М7, пассажирский минивэн. Ну, это примерно 2 миллиона 863 тысячи. И еще грузовой фургон заодно почти 3 миллиона, без 50 тысяч рублей. Мотор 2 литра, 137 лошадиных сил, механика и задний привод. Похоже, это авто для летних и не только путешествий. Сразу для большой компании. Всем, кто прямо сейчас слушает нас за рулем, дорожный привет вдогонку. А вместе с ним чай вдвоем, моя Мишель и М-Бенд. Прямо по курсу.

Да, так бывает, кто-то попадает к нам в сердце и остается там буквально навсегда. M-Band только что на радио Лето, но, кажется, впереди нас с вами ждет самая настоящая невыносимая легкость бытия. Мало того, что календарное лето уже все ближе, к еще середине недели подкралось, можно сказать, незаметно. Мы продолжаем с вами объезжать пробки, подхватываем всех, кто скоро отправится в дорогу. И дальше 20 минут музыки нон-стопа для всех, абсолютно без исключения. Дима Билан, группа «Блестящие», раньше всех «Люби меня долго». Ирина Дубцова на радио Лето.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В России заметно ограничили параллельный импорт техники. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры и часть электроники от компании Asus, Hewlett-Packard, Samsung, Intel, Toshiba, IBM и других брендов. Под ограничения попали даже зубные щетки Oral-B. Минпромторг уверяет, что дефицита не будет из-за имеющихся российских аналогов. Но бизнес опасается, что товары без разрешения правообладателей смогут задерживать на таможне, запрещать к продаже и изымать без компенсации. Скорее всего, выиграют крупные сети с прямыми поставками, а остальные просто повысят цены, сообщает «Коммерсант». На Кольцовском тракте из-за ветра на проезжую часть рухнула сосна. Дерево перегородило две полосы. К счастью, в момент ЧП никто там не ехал. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. 6 трамваев в Екатеринбурге сменят маршрут из-за перекрытия Куйбышева. Вагоны по новой схеме будут ходить с 1 июня. Как именно поменяются маршруты, подробно рассказывает портал Е1. Перекрытие продлятся до 15 августа. В российский прокат вышел фильм «Майкл». Первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Это история о том, как в конце 60-х годов крановщик из небольшого городка в штате Индиана создает из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию», а Фредди Меркьюри, также Гэри Кинг, обладает Оскара за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, пишет «Лента.ру». Доллар 71.67, евро 83.30.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Лэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Радио Лето в прямом эфире, друзья. Прямо сейчас мы будем слушать с вами Зиверт и ее кредо. Сравните, кстати, со своим жизненным принципом. А что вообще значит слово кредо и откуда оно появилось, я расскажу уже через 20 минут. А пока говорю тебе привет, Екатеринбург! Меня зовут Катя Савельева, и мы с тобой еще ровно 2 часа на одной волне. А еще со всеми теми, кто выбирает нас на нашем сайте radioletofm.ru. С каждым днем все больше и больше таких чудесных людей. Пишите, где вы нас нашли. Кстати, всегда приятно почитать на сайте ваши комментарии. Слушаем еще и группу «Лицей» сразу после Юли Зиверт вместе с вами на Радио Лето.

ведь то, о ком мы порой мечтаем, иногда даже не догадывается об этом. Но когда такая встреча все-таки случается, совпадает и настроение, и чувства, и музыка, получается просто супер. И тогда, наверное, рождаются такие трогательные песни. Мы прощаемся с группой «Лицей». Она точно оставила след в моем сердечке, но нужно двигаться дальше. У нас прямо по курсу рубрика «Слово дня». И много хорошей музыки. Влад Соколовский и его «Многоточие» уже через несколько рекламных секунд. А еще Валерия по серпантину и ночные снайперы попросят разбудить их. Остаемся вместе на радио «Лето». Здесь всегда тепло.

0: разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Мы часто говорим «это мое кредо». А ведь когда-то это слово звучало совершенно иначе. Неодушевленное существительное среднего рода «кредо» пришло к нам из латинского языка и буквально переводится как «верю». С этого слова начиналась одна из самых главных христианских молитв – символ веры. Но со временем кредо вышло далеко за пределы религии, как мы с вами знаем, и стало означать главный жизненный принцип человека. То, на чем он держится, то, во что он верит, и то, как он живет. Исходя из этого, у кого-то кредо никогда не сдаваться, у кого-то делать все с любовью, а у кого-то не читать сообщения после полуночи. Тоже, кстати, стратегия. Так что, когда в следующий раз вы услышите это слово, знаете, кредо – это не просто красивое выражение, это короткий ответ на вопрос – во что ты веришь? Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

И тут очень важно не только начать с чистого листа, но оставить все былые обиды, все недопонимания где-то там за бортом. И чтобы эти эмоциональные качели вас не раскачивали, знаете, как на лодочке. Это был Дима Маликов. Вы продолжаете слушать Радио Лето. Мы делаем это с вами вместе. Меня зовут Катя Савельева. Но на 20 минут я вас покидаю. Мы слушаем музыку без перерывов на рекламу и разговоры. Просто так. Юлиан Краулова, Никита и дискотека «Авария» и их «Серенада» ждет вас дальше на Радио Лето. С такой музыкой, мне кажется, никакие пробки вообще нам с вами не страшны. Движемся дальше. Зеленые волны всем, кто с нами.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. Соответствующее обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты от партии «Справедливая Россия». По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, заявил лидер партии Сергей Миронов. По его словам, более четверти аварий с самокатами приходится как раз на тротуары и пешеходные зоны. Между тем, новые зоны запрета для средств индивидуальной мобильности появятся в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки в июне установят еще на 6 участках улиц. Об этом сообщили в мэрии. Так, электросамокатчиков не пустят на нечетную сторону проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной, на нечетную сторону Кузнечной от Ленина до Первомайской. Запрет также вводится по Первомайской, почетной стороне от Кузнечной до Бажова и других участках. В центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты, но и на другие средства индивидуальной мобильности – сегвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды. Погода в Екатеринбурге портится прямо на глазах. Пока жарко, но заметно усилился ветер. Так, в Академическом на Рябинина 47 на молодого человека упал забор. Очевидцы сообщили, что, к счастью, удалось быстро достать пострадавшего. Мужчины помогли поднять металлический забор и вытащить человека. Парень отделался ссадинами, пишет Е1. Из-за ветра остановилось трамвайное движение на 7 ключей. Там дерево упало прямо на трамвайные провода, а на Кольцовском тракте сосна рухнула на дорогу, перекрыв две полосы. К счастью, машин в момент ЧП на этом участке не было. Екатеринбург готовится к одному из самых масштабных спортивных событий этой весны. Зеленый марафон состоится 30 мая. В программе, помимо серии стартов, большой городской праздник с концертом, семейными активностями и насыщенной развлекательной программой. «Танк-400» стал лучшим внедорожником в России. Он одержал победу в номинации «Внедорожники» по итогам голосования в рамках ежегодной автомобильной премии «Гран-при за рулем 2026». Доллар 71,67, евро 83,30.
2: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1, поэтому зонтики нам пригодятся. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вечер на радио «Лето» в самом разгаре. Кто-то на прогулку, а кто-то в путь дорогу, а кто-то поскорее домой к своим любимым. С нами прямо сейчас город Больших Огней и Дима Колдун. Слушаем его с вами в Екатеринбурге и везде, где можно найти радио «Лето» через интернет. Каждый в своем городе. Берем этого симпатичного попутчика. Друзья, я вот точно не против, потому что знаю этого парня, он очень хороший. Но еще целый час с вами я, Катя Савельева, тоже продолжаю оставаться в компании ярких, любимых наших хитов и вашей. Кстати, Полина Гагарина с нами тоже скоро. Ее «Меланхолия» на радио «Лето».

0: Друзья, меланхолия – это грусть без причины. Иногда она связана с банальным упадком сил. Достаточно просто хорошенько выспаться, наладить свой режим питания, и жизнь вообще играет новыми красками. Кстати, в рубрике «Вкус жизни» я расскажу о том, как влияет на наше самочувствие летний рацион. Но прежде чем мы с вами встретимся снова, давайте послушаем песню от группы «Добро море». Привет! А еще певицу Славу и Григория Лепса. И я поднимаю руки. Будем слушать вместе на «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это то самое время, когда салат вдруг официально становится обедом, холодильник заполняется ягодами и фруктами, а организм говорит: пожалуйста, ничего тяжелого. Но вот парадокс – питание летом часто становится легче, а самочувствия почему-то нет. Днем кофе со льдом, фрукты на бегу, вечером ощущение, будто готов съесть вообще все. Но вам, наверное, это знакомо. И тут ведь главное не попасть в летнюю ловушку перекусов, потому что организму все еще нужен нормальный строительный материал, особенно белок. Рыба, яйца, творог, мясо, морепродукты. Пусть хотя бы один полноценный прием пищи в день будет не только красивым для каких-нибудь там социальных сетей, но и реально сытным. И еще, будьте осторожнее с напитками, потому что сладкий лимонад, тот же сладкий холодный кофе, коктейли летом, калории очень любят маскироваться под... Но это же просто охладиться. А потом внезапные сил меньше и жажда не проходит. Ну и отдельная летняя классика – это летние шашлыки. Особенно, если мы туда приезжаем очень голодными. Тут уже шансов у овощей практически не остается. Поэтому маленький перекус заранее, и организм скажет вам спасибо. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

я думаю, почему люди так теряются, когда случается эта самая любовь с первого взгляда? Наверное, потому что сердце всегда быстрее головы принимает решение, и мы просто за ним порой не успеваем. Ну а завтра у нас с вами день, который обещает неожиданные повороты, спонтанные решения и новые начала. Так говорят звезды. А еще важно действовать смело, но без лишних эмоций, особенно там, где дело касается денег и важных решений. Обсудим это завтра. Встретимся ровно в 16:00. Ну а на дорожку группа А-студио, Света и группа Серебро тоже будет с нами. Слушайте весь вечер напролет яркие любимые наши хиты. Берегите себя.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый вечер. Российские банки могут обязать объяснять причины отказа в кредите физлицам и представителям малого-среднего бизнеса. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Они направили соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС. Кроме того, парламентарии предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. Авторы инициативы считают, что такая мера сделает процесс отказа в кредите более понятным для граждан и бизнеса, поможет сократить число повторных необоснованных заявок и снизить количество споров между заемщиками, банками и бюро кредитных историй, пишет газета.ру. С начала клещевого сезона на Среднем Урале пострадали от укусов 9900 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на энцефалит госпитализированы 30 человек, на боррелиоз 54. В лабораториях исследовано 7000 клещей. На возбудителей энцефалита приходится 1,4%, на лайм 45% проб. Санврачи отмечают, что в Свердловской области обработано от клещей более 80% территорий от плана, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появится уникальная смотровая площадка на набережной Исети и Ольховке. Она будет возвышаться над пешеходной зоной. Ее создадут из металла, покрытие будет из дерева. Уточняется, что такое архитектурное решение в уральской столице станет первым, сообщает мэрия. Набережную благоустраивают в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Этот участок в прошлом году выиграл в голосовании. Работы от дома номер 11 по улице Гражданской до Колмогорова ведут середины апреля, сообщает портал 66.ru. Памятник Сергею Балабанову повезут к месту установки по частям на специальном трале. Трамвайный вагон поедет целиком, а скульптуру режиссера доставят отдельно. Специалисты транспортной компании предварительно исследуют маршрут. Это пояснил руководитель литейной мастерской Дмитрий Брезгин. По его словам, предварительно доставят работу в Екатеринбург 8 июня. Арт-объект, который вскоре появится у Дворца молодежи, представляет собой сложную композицию. Бронзовый трамвай с фигурой режиссера внутри. А созданные для балабановского трамвая рельсы уйдут к действующей трамвайной линии. Так возникнет иллюзия, что вагон только что съехал с путей и остановился, сообщает «Урару». Карен Хачанов пробился в третий круг Ролан-Гаррос. В матче второго круга соперником российского теннисиста был представитель Аргентины Марко Трунгелити. Встреча продлилась почти 4 часа и завершилась в 4 сетах со счетом 3-1. За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Еспером де Йонгом. Доллар 71.67, евро 83.30.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трестуралтранспецстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня, в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг – 70 рублей 90 копеек, евро – 82,72.
2: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 28 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1, поэтому зонтики нам пригодятся. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
3: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: тебе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.